сюды. Нас с дороги вдаль покличуть немоведомо куды. Отгуйнем воды с беклаги, каля вогнища у бары. Мы веселые бадьёры.

Мора. Може быть, усё было бы иначай. Хваляў шум, ды смак вады салонай.

твоих устнах. Хочешь, кричи до болю, ну а хочешь, плач, дай волю, але обяцай, почать усё.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

прихожей не могу знайсти кроссовок. Я на вогул, телом не пристосованный до вандровок. Мне дим самы не заменять, волковыски я пельмени. Каратиска да новата, я пира нашу знанение. Мне бы рук еще две штуки, самых простых не базуки. Мне бы еще пару ног одет, а ты на их брать брук.

Про Армению. Лидерка Демократичная Беларусь Светлана Тихановская повиншавала прэм'ер-міністра Армении Никола Пашиняна и народ Армении с парламентскими выборами, с их выниками. Як зазначила Тихановская, перемогла демократы. Народ Армении смело и рашуче обрал свободу и незалежность. Беларусы подтримливают Армению на шляху до европейской будущей.

0: Душыня. Як паведамлялася, партыя Пашыняна, грамадзянская дамова, якая дэкларуе адкрытасць збліжэння з Еўропай, атрымала амаль што 50% галасоў і, што яшчэ больш важна, большасць, 61 месяца ў парламенце. Што гэта ўсё азначае, у тым ліку, ці паўплывае на Беларусь? Пра гэта мой калега Сергей Панович паразмаўляў з беларускім актывістам, які ўжо больш за год жыве ў Арменіі, з Дмітром Грынкевічам, пачуем яго голас. А перад усім пачуем меркаванне палітычнага аналітыка Вадзіма Мажэйкі.
1: Выборы у Армении. Как они могут повлиять на Беларусь?
2: То выборы у Армении, конечно, это на Беларусь уплывает, как измены геополитично у регионе. Бо натурально, что в Армении есть просьба внутренних питаний у каких тут. Я не специалист, які Беларусь не дотичны. Але для нас это еще один яскравый символ того, как постсоветские країни крок за кроком, одна за одной, отходят от ориентации на Москву и ориентуются на Европу. Навод такие країни, как Армения, які ну, чисто географічно знаходяться, м'яко кажучи, не у близьким до Європи в регіоні. Вже, конечно, да, такий сигнал Мінську, що роблять країни у подобних обставинах. Накільки ось Арменія особливо у безпековій сфері, шмат год орієнтувалася на Росію, лічила Росію таким одним натуральним безпековим гарантом. І як Арменія, на жаль, на власному досвіді переконалася, що Росія так собі військовий союзник корони переорієнтується на Європу. І це мені здається у таким стратегічному сенсі найважливіше. Важный символ для белорусов. Ну и у таким, сказал, тактичным и практичным сенсе, натурально, Армения робится и в том лику с великим визитом Светланы Тихановской, с встречей. Я думаю, что Армения робится просто еще больше безопасной страной сегодня для белорусских мигрантов, тех, кто у Армении думает ехать не, насколько это безопасно. Но я думаю, чем далее Армения от России, тем безопаснее туда и подороже для белорусов.
1: Да, позже момент есть такая перестарога с тем, что русский блок может перемогчи Пашиняна, так скажем. Что вы на это глядите? Как удалось вот перемогчи вот этот российский уплыв в последних несколько дней?
2: Ну, снова таки, да, не буду же отмысловаться в армянских деталях, але видовочно, что проевропейские силы были объединены вокруг Пашиняна, а пророссийские силы были раздроблены, там их разные пророссийские партии, и одна с одной соперничали так само на этих выборах, как в таких выпадках и бывает, перемог той бок, який был один. Там для нас добрый досвід и сигнал, что у ключевому моменты важно уметь объединяться вокруг одной идеи, потому что, по-моему, да, там у Армении існуют свои, мягко кажучи, политические суперечности вокруг Пашиняна, але в потребный момент уже смогли объединяться. Ну и так само, власно, это каже про запотребованность идеи у громадстве, бо идеи российские, яны не популярные, России нема чего пропоновать, России нема некой, как кажуть, картины будучини, тобок уявление, что мы даем людям, во что людям треба верить. А у Европы такая картина будучини есть, и хай себе она нелегкая, и не, максимум этого не вырешает всех проблем прям завтра. Але бачим, что это выборца мобилизовала таким чином, так, Пашиняна можно веншовать с перемогой.
3: Я не первый раз на демократичных выборах, потому что в 2019 году я выборы в Украине сдымал, назирал в 2024 году выборы в Сакартвело, поэтому, ну, это не первые выборы в иншей краине. Что было, я бы сказал, что в сравнении с той же Украиной 2019, Сакартвело, года. Тут все довольно спокойно выглядело и не вельми активно. В основном только ездили агитационные тачанки, яких называл, это пикапы со стягами заду машины. Звичайно, стяг Армении и стяг партии, и какие рассказывали какую-то агитацию про звуков взмотляльник. Плюс и митинги проводились в самых разных местах, никто не загонял, как в Беларуси, на некий отшибек Бангалор. Вот в спальном районе проводились каляпомника на проспекте Гая, например. Что меня самое удивило, это то, как прошел митинг Пашиньян. Была огроменная колькость народа, при этом на такую колькость народа полиции было вельми мало. Было явно бачно, что человек своего народа не боится. Уявить такого и в Беларуси я не мог.
1: Были вы на митингах таких, ну, всяких пророссийских партий, организаций, блоков?
3: Скажем так, я был на день геноцида армян на факельном 6. Это оппозиционная партия организовывая, яких называют дашнаки тут, вельми пророссийская. Бачу, как это отбывается. И они так само ставили сцену, займали всю проезжую часть центральной площади, их оховывала полиция, никто им не перешкоджал. рабіць тое, што яны лічылі патрэбным.
1: Скажыце, ну а было бачна нейкае супраціўленне між сабою, такая нейкае супрацьстаўленне партыі Пашыняна і прарасійскіх нейкіх сілаў?
3: Яно было бачна ў асноўным толькі ў медыя і в тым, як выказваліся, калі выведзеш на гутарку армяне. Але рэальна ў грамадстве я гэтага не бачыў. Ну і па шчырасці, то, якая была яўка в раёне 59% на выбары, паказвае, як па мне, што больш вялікай, не большай, вялікай колькасці грамадзян Арменіі, у прынцыпе, абыякава, што адбудзецца на выбор.
1: Ну, але атрымліваецца, што Арменія зрабіла, так скажам, праеўрапейскі выбар на падчас гэтых выбараў. Вось, і яна, ну, так бы выбрала тую пазіцыю, каб не быць з Расіі.
3: Ну, так. Тут варта значыць памылку Расіі, якая магла да гэтага штурхнуць, нават калі раптам хтось збіраўся супраць Пашыняна партыі галасаваць. Гандлёвая вайна, якую пачала Расія, яна магла павернуць многіх людзей чыста з прынцыпа прагаласаваць супраць іх. Чаму? У армян паважаюць смелых людзей. Ну, это частка іхняй культуры, і вельмі не любяць, калі на іх аказваюць ціск, яны ганарлівыя. І сам факт, што на іх пачалі аказваць ціск, мог вельмі слаба дадаць галасоў Пашынян. Чыста вот гэты факт. Гэта была глупы ўчынак, ну, як Кіев за 3 дні, ну, Расія гера. Яны не ўмеюць паічна.
0: Гэтак мяркуе беларускі актывіст Дзмітрый Грынкевіч, які жыве ў Арменіі. Яшчэ раз звернемся да армянскай тэмы праз 3,5 хвіліны ў праграме Віталя Цыганкова «Палітхіт». Радыёрацыя. Мы

0: это упало в 2-3 раза, этот показатель. Соответственно, Россия может располагать, ну, там еще 3-4 триллионами рублей, которые вот как бы не истрачены сегодня, накоплены вчера и могут переходить в завтрашний день. Проблема в том, что с нулем ни одно государство в принципе остаться не может. То есть остатки на казначейских счетах, свободные денежные средства, размещенные временно в коммерческих банках, это всегда, ну, вот необходимость держать хотя бы там 2-3 триллиона на всякий случай. Почему? Потому что вы не можете как государство оказаться в ситуации, что у вас подошло время платить зарплату бюджетникам, а у вас не пришли деньги от налогов еще. И у вас возникает вот этот кассовый разрыв, когда люди не получают денег, и вы ждете, вот пришли, сразу с колес заплатили. Соответственно, эта кубышка тоже полностью исчерпалась. Больше залезать и уменьшать остатки на казначейских счетах государство не может. Третий источник, который государство активно использовало, это, ну, я так скажу, он комбинированный. Это превращение высокой экспортной ренты, которая была в 2022-2023 году, в денежную массу, которая, естественно, непропорционально выросла. То есть это, по сути, деньги из воздуха. Они разогнали инфляцию. Но за счет того, что в 2022-2023 году были экспортные доходы от нефти и газа, вспоминаем, как скаканули цены в 2022 году из-за риска того, что российская нефть и газ не будут поступать на европейские рынки. И Россия заработала там 150-200 миллиардов долларов просто вот из воздуха. И это все позволяло 4 года, да, увеличивая дефицит бюджета, да, разбалтывая финансовую систему, да, уничтожая будущее экономики, но воевать. В 26-м году продолжать воевать в том виде, в котором Россия воюет сейчас, ну, то есть платить гробовые 10 миллионов рублей, платить за подписание контракта 2-3 миллиона рублей, набирать по 30 тысяч человек в месяц, платить армии там 700-тысячной по 250 тысяч рублей ежемесячно, увеличивать производство дронов, противовоздушной обороны и так далее, так далее. Защищать критически важный объект инфраструктуры? Нет. Россия этого делать больше не может. У нее нет денег на это. Соответственно, она сокращает возможности. Мы видим, как это отражается на поле боя. При том, что номинально расходы растут бесконечно, но по факту она уже отстает. Она проиграла, самое главное, тут мы подходим к такому решающему аргументу, она проиграла ресурсную схватку с Западом. Запад и Украина превосходят Россию в 10 с лишним раз по объему экономики и по объему доступных ресурсов. Да, Россия тратит на войну 10% ВВП, больше даже, 10% ВВП. Соответственно, Европа не тратит 10% ВВП. Если бы она тратила 10% ВВП, война бы закончилась за пару минут. Но она не может себе позволить, потому что у нее другие приоритеты. Она все-таки обеспечение своей безопасности рассматривает как не первостатейный приоритет. У нее есть там социальная поддержка, у нее есть много всяких обязательств, но Украине она помогает все больше и больше и больше. И вот как только появилась политическая воля Европы, Великобритании, Канады, Австралии, в меньшей степени Америки, хотя Америка будет летом подключаться снова к помощи, и это я прогнозировал в конце мая, надеюсь, что мы скоро станем свидетелями того, как Америка снова вернулась к помощи Украине. В этот момент Россия проиграла. Она проиграла, что, в том смысле, что даже не тратя 10% на войну, а Европе и всему миру не надо тратить 10% ВВП на войну с Россией. Им всем достаточно тратить 1%, чтобы превосходить Россию в 2-3 раза ресурсно. В 2-3 раза на поле боя именно. В украинском театре военных действий. На украинском театре военных действий. Вот, соответственно, вам ответ. Россия уперлась в стратегический тупик. Она разваливается, система разваливается, идет в разнос, ресурсов нет. А Украина наращивает в этот момент свои возможности по нанесению максимального ущерба России в плане блокады Крыма, выноса нефтеперерабатывающих заводов, в плане подталкивания к дополнительным госрасходам, потому что противостоять Украине все дороже и дороже с каждым днем. И, соответственно, это все, естественно, приводит к уже острую фазу кризиса, в острую фазу кризиса, которая, естественно, будет бушевать там с конца этого года, весь следующий год, и ухудшаться ситуация будет просто еженедельно.
1: А як на сітуацыю, у якой апынулася расійская эканоміка, уплываюць санкцыі, працягвае Вячаслаў Шыраеў.
0: они лежат в основе разрушения, в основе процесса разрушения российской экономики. Потому что если бы у России были открыты все рынки, куда она поставляла свои экспортные товары, те рынки, которые она имела до 2022 года, она бы могла еще лет 5-7, я думаю, воевать и получать ту экспортную выручку, ту

0: маржу, даже не сам объем экспортной выручки, а маржу, потому что сравните, сколько Россия получала за газ на европейском рынке, сколько она получает у китайцев, да, сравните, сколько она зарабатывала маржи, именно прибыли, чистый доход минус себестоимость на европейских контрактах, и сколько она вынуждена давать скидок всяких Индии, Юго-Восточной Азии, да. Вот Россия, естественно, в первую очередь подкошена отсутствием экспортной маржи в достаточном объеме, экономика сдувается из-за этого. И второе — отсутствие инвестиций. То есть когда ты воюешь, когда ты забрал предприятие у всех западных компаний, естественно, к тебе не придет ни один доллар инвестиций. Да ладно, доллар, юань к тебе ни один не приходит. То есть даже китайцы не вкладываются в российскую экономику. Экономика не может не то что развиваться, а находиться в каком-то балансе, в стабильном положении без инвестиций. Почему? Потому что все время у вас выбывают какие-то мощности. То сломался станок, надо заменить. То склад поизносился, надо утеплить. Экономика постоянно требует инвестиций и для роста выпуска, и для поддержания объемов выпуска. У России катастрофическое падение инвестиций последние два года. В 2026 году оно ускоряется. Никто не вкладывает ни во что. Государство, естественно, дает там сотни миллиардов на выпуск каких-нибудь беспилотников, и какие-то бизнесмены вороватые строят, естественно, цеха, нанимают каких-то людей, закупают какое-то оборудование, воруя попутно до 50%. Это понятно. Это все, что осталось в экономике. Но вот эту одну шестую часть суши на вот беспилотниках, на цехах разворованных вы не удержите. Нужны нормальные инвестиционные процессы, серьезные, с зарубежными партнерами, с технологическим взаимодействием. Потому что в России сейчас еще мощная проблема, именно зависимость, критическая зависимость от серого импорта, неподсанкционного, скажем так, в обход санкций всего оборудования, производственного, всех комплектующих, всех компонентов, чего бы вы ни производили, от медной проволоки до этикеток на бутылку. Все это, ну, если это российское, то это хуже, дороже, все, конечно, привозится из-за рубежа. И поэтому Россия, ну, не имеет возможности остановить падение ВВП. Еще раз скажу, что в России рецессия, все цифры про какой-то там рост в мае, в апреле, они выдуманы, они нарисованы. Так же, как и инфляция, нарисована низкая инфляция. Инфляция в 3-4 раза выше реальной, чем рисует Росстат и так далее. Поэтому сейчас мы уже подходим к тому, что никаких опор не осталось ни в виде потребительского спроса, ни в виде инвестиций, ничего. Экономика сокращается, а вслед за сокращением экономики падают возможности государства. Потому что чем меньше экономика, тем меньше налогов вы собираете. Даже если вы их пытаетесь поднять, ставку налога пытаетесь поднять, собираете вы все равно меньше. Либо недостаточно, не дотягиваете до плана, потому что зависимость не линейная. Вот вы подняли на 5%, у вас на 5% выросли сборы. Нет, вы поднимаете на 5%, а сборы растут почему-то на 2% или падают на 1%. Да? Вот с чем столкнулась Российская Федерация. Поэтому дальнейшее сокращение экономики дальше обескравливает возможности Кремля и эту военную машину.
1: Ну да, я почему уточнила насчет санкций. Да, все это понятно, что, конечно же, санкции ослабляют государство, так и экономику страны. Вот, но после того, как из белорусских тюрем начали выпускать политзаключенных, так после этой ситуации очень многие белорусы начали рассуждать о том, что лучше люди будут на свободе, да, за это можно и ослабить санкции, и как бы, ну, мы понимаем, что механизм репрессий не остановится, да, людей как сажали, так и будут садить, вот, но другой бог, да, вот этих вот разговоров, споров, он заявляет о том, что нет, сейчас экономика России ослаблена, экономика, как бы Лукашенко тоже дает слабинку, да, раз позволяет там вот вести такие переговоры и так далее, да. Вот в этот момент нужно давить дальше. Как вы считаете?
0: Я считаю, что все-таки положение в Беларуси отличается от российского кардинально. Беларусь не участвует напрямую в войне. Она не несет таких расходов на военные действия. Ну, то есть половина бюджета Беларуси не расходуется ни на какую войну. Поэтому, естественно, отношение к Беларуси как к невоюющей стороне в мире тоже иное. На большее послабление готовы пойти. Ну, то есть условно, давайте отзеркалим ситуацию. Готова была бы Европа снять санкции с Путина, если бы он отпустил политзаключенных? Ответ нет. Потому что сейчас задача прекратить войну, заставить Путина прекратить бойню. И, соответственно, санкции – это единственный доступный механизм. Естественно, украинские кинетические санкции – это гораздо более эффективный механизм. И они все равно европейские, они на европейские деньги устраиваются. Поэтому я не согласен с тем, что вот когда говорят, знаете, вот европейские санкции не работают, а украинские кинетические работают. Обе точки зрения правильно. И эти работают. Просто в основном украинские кинетические санкции профинансированы, естественно, той помощью, кредитами и инвестициями, которые осуществляет Евросоюз и другие союзники Украины. Поэтому эти санкции точно работают. Естественно, вынос НПЗ, блокада Крыма, уничтожение экономического потенциала работают гораздо больше, чем просто какие-то ограничения на корабли теневого флота, еще на что-то, на SWIFT, там, против каких-то персон из путинского окружения. Да, это так. Но в Белоруссии сейчас действительно идет откат санкционного режима, мы это видим. Еще связано все-таки это с тем, что действительно из-за сложной геополитической обстановки потребность в удобрениях растет в мире, и понятно, что белорусский объем — это хоть и не критический, но он там чуть меньше, чем канадский. Канада тоже крупный поставщик калийных удобрений на международные рынки. Но международные организации, связанные с обеспечением прав бедных, голодающих, естественно, давят на элиты, говорят, давайте удобрения мы не будем подвергать санкциям, потому что это конкретные смерти от голодных, голодные смерти в конкретных бедных странах. И это позволяет Лукашенко выторговывать снятие санкций на тот ресурс, который ему абсолютно, ну, как бы ничего не стоит. Выпустить политзаключенных ему ничего не стоит, в отличие от Путина. Обратите внимание, в Беларуси не заблокирован Telegram, не заблокирован YouTube, не заблокирован WhatsApp, да? То есть Лукашенко чувствует себя уверенно, то есть ему не надо. Ему чем больше людей будет выдавлено за пределы Беларуси, тем устойчивее его будет власть. И он это прекрасно понимает. В России проблема сейчас в том, что идет война, и недовольны этой войной все, и даже патриоты, тем, как она ведется. Они не против войны, они против того, что Путин бездарен, что он маразматик, что он проиграл все и продолжает при этом тащить страну в пропасть. И есть люди, которые антивоенно настроены, которые тоже против Путина. Поэтому Путину нужно гасить все, душить все. Полстраны за пределы страны не вышлешь. Он находится в другой ситуации. Поэтому он даже, скажем, проводя какие-то амнистии, какие-то обмены совершая, он-то как раз больше рискует, чем Лукашенко, который может это относительно безболезненно делать.
1: Спасибо большое. Я напомню, что сегодня спасибо, у нас пока. В эфире был экономический обозреватель Вячеслав Ширяев, а для вас со студии Еврорадио работала Мария Войтович. Не переключайтесь. Еврозум.
2: Далей у программе Еўразум.
3: І ўсё ж, калі ў Беларусь прыедзе Джон Коул?
4: Ну, калі вынікаў нельга дасягнуць, ну, займаемся, канцэнтруемся на іншых момантах.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
5: Еўрарадыё.фм.

0: Радио Рация.
1: Российские войски потрапили в сховище ядерного палива каля Чернобыльской АЭС и белорусской мяжи. Школы, музеи, пропагандисты Беларуси и аннексованного Россией Крыму домовились об супрации. А так само про спречку у белорусской литературной супольности про 4 хвилины расскажет Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!